0: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
1: 5 утра. 5:30.
0: Я сейчас просто оглянулась, на крыше стою. Смотрю,